чуда. Дочи, дочи, дочи, дочи, дочи, приближи се. Дочи, дочи, приближи се. Сам на флашите, но пина пота хум.